0: Ну, получим же твой герой больше, чем цель. Надо!
1: And unwise, and back to my door.